Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И теперь не забыть.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Вариант поверить не ради двух минут.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Леди и джентльмены, друзья, товарищи, всем доброго утра. Среда у нас сегодня с вами на календаре. Экватор нашей короткой рабочей недели. Два дня позади, пара впереди. И вот он, праздничный день России. Пусть сегодня все складывается как надо. Делай громче, Соль Эф-Эм шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль Эф-Эм шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Среда, среда. Друзья, всем счастья за мой счет. Не забывайте, что человек создан для счастья. Не стоит ковыряться в настройках по этому поводу. Поэтому настраиваемся на хороший день, на позитив. Делаем громче Соль Эф-Эм шоу. Ну, а я с удовольствием читаю все ваши поздравления, все ваши приветы, информацию, которую вы пишете про погоду. Делитесь новостями, заходите, не стесняйтесь. Мой канал в Макс, мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется Соль Эф-Эм шоу. Можно написать через приложение телеграм-канал радио Соль Эф-Эм, читаю все ваши сообщения с удовольствием. Официальная группа радиостанции во ВКонтакте также для вас открыта. Начинается утренняя наша перекличка. Здрасте, говорю я прямо сейчас всем, кто в Максе. Доброе утро, Сережа, Зося, Анюте привет огромный. Пермь просыпается. Сегодня день с утра хороший. Хороший, но пасмурный. Еще дождики сегодня в Перми ожидают. Ну и, в общем, как бы без курточки из дома выходить прохладно, на самом деле. Что-то как-то так зябковато сегодня. Реально, на улице днем температура поднимется в Перми не выше 17 градусов, но, тем не менее, всем

0: дня. Так, ну и пожелание доброго утра. Посмотри на мир широкими открытыми глазами, смахни негатив, забей на проблемы, вдохни радость, окружи себя добротой и просто будь в ладу с собой. Вот такие пожелания от Ольги. Помимо всего прочего, друзья, сегодня Всемирный день мороженого еще отмечается. Я тут спросил в проброс, какое мороженое у вас самое любимое. Андрей хвастается своим лично сделанным мороженым. Есть для этого все возможности. Ну, во-первых, формочки продают для мороженого, вот которым Андрей воспользовался. Туда, в общем, фруктовый лед в виде варенья замешан, судя по всему, палочки воткнуты. Теперь просто осталось дождаться, когда оно чуть-чуть подтает, и достать оттуда ту мороженку, которую в эту самую минуту желаешь. Нина, привет, доброе утро. Мне 21 градус, Мариэл, днем сегодня 23. Солнечная, ясная погода. Хорошего дня желаю также всем Нина в эту минуту. Ну и небольшой момент народного календаря. По народному поверью сегодня Никита Гусятник. Прости, праздник называется. По народному поверью Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, и оберегает их от орлов, ястребов и других хищников, которые пытаются на гусят налететь. А тут взрослая птица, они же, знаете как, во-первых, их много, они бандой такой всегда нападают. Шеи вытянутые, га-га-га на тебя идут. Я представляю себе, как эти самые гуси выглядят. Кстати, говорят, что сегодня молодую поросли гусей, если у вас вдруг есть, принято было в водоемы отпускать. Первый как бы путь по воде. То есть сегодня, если у кого гуси, гуси-гуси, га-га-га, вы их к воде так и тихонечко-тихонечко, чтобы раз гуси поплыл. Мне кажется, что это доставит им определенное удовольствие. Ну, в купании всем доставляет эти самые удовольствия. Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием читайте все ваши сообщения. Еще раз, способы связи. Канал в Макс Эдуард Кузнецов называется. Сейчас еще один комментарий от Натальи. Это Чернушка просыпается. Привет всем из Чернушки. Солнечным ярким утром. Всем счастливого и хорошего дня желает наша Наталья Чернушка. Также вам бодрое утро и на зарядку.
1: На

Программа «Доброе утро, Куида» просыпается. Дядя Вася, привет огромный, всем здоровья, добра и отличного настроения. Спасибо большое, отличное пожелание в эту самую минуту. Давайте поглядим, что у нас во ВКонтакте еще происходит. Да, это Ольга отвечает, что доехала, добралась. Нормально.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Сегодня шоу продолжается, друзья. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Мой канал Макс, мой личный канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Сурами Шоу. Заходите, пишите. Соликамск на связи. Ивашка, здрасте, доброе утро. Погода желает лучшего. С таким прищуром смотрит на жизнь сегодня. Всем отличного настроения. Солик, привет огромный. Подмосковье просыпается. Средец, констатирует наш Сергей. Доброе утро всему Пермскому краю. Погода на данный момент плюс 15. Днем воздух погреется до 29. Без осадков. Вот в Подмосковье, в Москве, в Калужской области. Друзья, доброе утро. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Помните, песня такая была? Так, заходите, пишите. Давайте просыпаться вместе. Давайте друг друга будите. Желать хорошего, хорошего дня. Еще раз с удовольствием читаю все ваши сообщения. Новости.
0: Однажды в России.
1: Россия и Бразилия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения. Кто желает? А я хочу в Бразилию, Бразилию, Бразилию. А я хочу в Бразилию, к далеким берегам пили барды наши. Известия про это сообщают. Посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес де Сантос сообщил, что диалог о прямом авиасообщении между странами уже идет. Однако странам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, сообщают известия. Слушайте, лететь-то далеко на самом деле, через моря и океаны. Главная задача — найти авиакомпанию, которая будет готова обслуживать маршрут. Прямое, кстати, сообщение между странами уже существовало в 90-е и даже в 2011 году, но оба раза было свернуто из-за низкого спроса. Сейчас число российских туристов удвоилось до 31 тысячи человек. И вообще в Бразилии переживает бум. В 2025 году ее посетили более 7 миллионов иностранцев. Кстати, россиянам не нужна виза на срок до 90 дней. Однако серьезным препятствием остаются санкции, друзья мои. Западные Боинги и Аэрбас рискуют арестом, а отечественные самолеты не дотягивают по дальности. Я так понимаю, что даже ближайшая наша перспектива в формате МС-21, да, которую мы ждем уже, и еще раз ждем, и снова ждем, они пока не способны такие расстояния преодолевать. Частичными решениями могут стать запуск рейсов бразильскими компаниями, но вот они опасаются еще и вторичных санкций при этом, да? При этом Минтранс Российской Федерации готов выдать разрешение иностранным перевозчикам, но эксперты предупреждают, билеты вряд ли подешевеют даже при полупустых бортах самолета. Ну, разговоры идут. Разговоры, что и в Америку скоро полетим, тоже идут уже год с лишним, или сколько там, пока Трамп у власти. По-моему, с Анкориджа вся эта история началась, да, в прошлом году, что вот где возобновят прямые рейсы, да где они сейчас, да. Давайте лучше в Альметьевск к нам. Это поближе, чем Бразилия. Тем более там гейзер из-за коммунальной аварии не могут ликвидировать. Гейзер высотой с многоэтажку. Я сейчас смотрю фотографию. Рядом 12-этажный дом. И вверх просто пробивается вода. Труба лопнула. Так бывает. В Альметьевске произошла коммунальная авария, в результате которой возле жилой застройки образовался мощный фонтан воды. Очевидцы сняли на видео многометровую струю, которая, по их оценкам, достигла высоты многоэтажного дома. О прошествии сообщает телеграм-канал МЭШ Ипташ. Инцидент произошел в районе улицы Аминова. На кадрах видно, как рядом с дорогой из-под земли под сильным давлением вырывается поток воды, заметный на значительном расстоянии. Труба холодная, холодная труба лопнула, ну и вверх там напор, давление, реально высота 12-этажного дома. Кстати, в Альметьевске ни разу не бывал, но вид на город такой знакомый, а вот прям чем-то улицу Мира в Перми напоминает. По предварительной информации, причиной случившегося стал прорыв трубы холодного водоснабжения. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства аварии, проводят работы по ее устранению. Вот опять полгорода будет без воды холодной сидеть, пока всю эту тему будут устранять. Но, надеюсь, устранят быстро.
0: Хит за хитом.

0: Я не был. Соль опрос.
1: Ну что, друзья, давайте к теме дня переходить. Сегодня такая утренняя, правильная, про рутину фактически это самая тема. Давайте мы с вами поговорим, на какой минуте утреннего марафона вы находитесь сейчас и насколько вообще у вас этот марафон длинный. Ну, сборы идут по плану или хаос берет вверх, как обычно? В общем, друзья, хотел пообщаться на тему, сколько по времени вы собираетесь утром на работу, от будильника до входной двери, сколько у вас времени проходит и какие этапы этого существуют на самом деле. У вас все четко рассчитано, вы там 10 минут тратите на умывание, 15 минут на завтрак, соответственно, успеваете при этом послушать какие-то новости с Олей Мишову, послушать, или боевая готовность 50%, вы уже там одной ногой на работе, а другой все еще ведете переговоры с подушкой. Насколько у вас по времени от первого будильника? Давайте тут прямо этапы по будильникам отпускать мы не будем, потому что некоторые этапами же просыпаются, вот у меня такого нет, я будильник отзвенел, я уже фактически встал сразу же. Некоторые же отложками занимаются там на 5, на 10, на 15, а потом... Да? И, знаете, надо понимать, что вы уже должны быть в эту минуту где-то по дороге на работу, в автобусе, например, или там у себя на проходной, да, или в офисе уже, да. В общем, сколько минут осталось до выхода, сколько реально нужно, чтобы собраться. Такой процесс. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, я уже туда выложил видео по этому поводу, свой видео-вопрос в качестве короткого к вам обращения. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, там уже тоже опрос есть, официальная группа радиостанции, пожалуйста, радио Соль ФМ через приложение, телеграм-канал, все ваши сообщения с удовольствием читаю.
0: После рекламы встречайте всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль Ами Шоу.
1: Продолжаем программу, друзья мои, Соль Ами Шоу. Всем хорошего дня, всем отличной среды. У нас с вами два дня, и после этого начинаются выходные. За это лето получается эти самые, вот у нас самые длинные выходные, когда еще и День России. Верхняя Пышма, здрасте, доброе утро, Настя. По погоде ничего не меняется со дня вчерашнего. Резиновые сапоги и зонтик уже становятся привычные и повседневные. Всем желает солнышко и тепла. В эту самую минуту наша Анастасия. Ну вот, как-то так. У меня почему-то ощущения, связанные с Верхней Пышмой, вот именно такие. В прошлом году мы тоже были в музее, в их замечательном, там и автомобили, и паровозы, самый большой музей в Европе, соответственно. И да, даже есть военная техника, представлены самолеты, там все остальное. И почему-то вот я помню вот эта морось, вот это вот наша уральская просто нескончаемая, дождик вот этот вот. У меня Насти белые резиновые сапоги и лужи в эту самую минуту сфотографированы. Ну и так весело топает по лужам в своих белых красивых сапогах. Друзья, мы сегодня с вами обсуждаем, сколько по времени вы собираетесь на работу, сколько у вас от момента звонка, от звонка будильника до закрытия дверей. Ну, в последний момент, знаете, ключи надо найти еще плюсом ко всему. Да? Как это бывает? Там ключи, носки, там боевая готовность 50%. Где мои ботинки находитесь? Или все по графику, как у вас бывает? Давайте почитаем. Канал ВМАКС называется, Эдуард Кузнецов, мой личный канал. Заходите, там мы с вами в видеоформате общаемся. Группа утреннего шоу ВК Соль Ами Шоу, через приложение, через телеграм-канал. Ивашка из Соликамска. Стараюсь встать минимум за час, пишет. То есть час. Старается. Но бывают моменты, что и за 3 минуты собираюсь, уже сажусь в машину и мчу просто-напросто на работу. Ну, а как же, хочется спросить, я понимаю, что бывают моменты, когда ты проспал, но я надеюсь, что они не такие частые. А как же все-таки утренняя вот эта необходимая рутина? Потому что я бы на работе, даже учитывая, что я работаю здесь в одиночку, и кругом вообще никого нет в утренний час, я бы там без каких-то утренних процедур вводных, да, там, ну, зубы почистить элементарно там, и съесть чего-нибудь, это же потом полдня надо ходить страдать, думать, как до обеда дожить, или куда-то в перекусы в эти, в какие-то пекарни заходить по дороге. Как же завтрак-то хороший, такой бодрый, правильный. У меня на завтрак 20 минут уходит, между прочим. Но это с моментом приготовления кофе. Получается, с моментом того, что завтрак в любом случае я сам себе готовлю, и в том числе какие-то бутерброды делаю на свой второй завтрак, плюсом ко всему. Так, Алена, привет. Как завела 8 лет собаку, пишет Алена, так и будильник не нужен. Встаю сама. После прогулки прихожу около 6, 2 часа есть на сборы, на работу. Сама собираюсь семье обед приготовить и к 8 на работу, получается. Но тут 8 уже надо быть на работе, выходите-то вы все равно раньше.
0: Соль-опрос.
1: Даже если работа через дорогу, все равно там 5 минут до работы бежать. Надо это время тоже закладывать. Мария, привет, доброе утро. Ханск просыпается. 8.20 подъем, пишет Мария. Что-то вы сегодня рано. 8.20. Время 7.36. Мария пишет, 8.20 подъем. После этого включается радио Соль ФМ. Далее кот по списку, которого нужно покормить. Стакан теплой воды в обязательном порядке выпивается. Поставила чайник, умывание, чистка зубов и другие водные процедуры. Поиграла в игру на Соль FM. До 9 это все. А желательно до 8.45. Кстати, игра у нас 8.45 и заканчивается 8.46. Крашусь, пью попутно кофе в 9.30, в максимум 9.40. Выход на работу, до которую 20 минут идти, и в 10 наша Маша уже на работе. Вот как-то так, да. Так, а на самом деле, если быстро надо собраться, то хватает полчаса, получается. Ну, и если у вас время вставания 8.20, то со всеми этими минутами, ну, наверное, да, как-то так. Розалия, привет, доброе утро, Кунгур. Едем с любимым мужем на работу, слушаем Соль FM. Привет вам, ребята, огромный от меня и от радио Соль FM, соответственно. Добрянка, Анна, доброе утро. За час, вот ровно час уходит на сборы на работу. В 6.30, в 7.45 получается у Анны. Это такой срок. За это время успеваю сделать все. Но если так посчитать, то у меня час получается на сборы на работу. 6.15, нет, даже меньше, я в 6.05 уже выхожу. 6.05. 6.15 я встаю, водные процедуры тудым-сюдым, 6.35 у меня готовка завтрака, в 6.45 я сажусь завтракать, и почему в 6? В 5.45 я сажусь завтракать, и в 6.05 я уже выхожу на работу. Успеваю по дороге сделать видео обращение для канала Макс, соответственно, и после этого в 6.30 я уже на работе, тут утренняя рутина. Новости надо полистать, почитать. Сделать посты в ВК, грубо говоря, да, вот как-то так. Как у вас, друзья, группа утреннего шоу с Олей Мишоу, канал Макс Эдуард Кузнецов, сколько времени вы тратите на сборы, на работу?
0: Соленое лето.

0: ну здесь Мария нам поясняет причину ее раннего проснутия. Сегодня в 8 выезжаем, пишет Маша, поэтому вот уже и на ногах в 7 часов 41 минуту. У нас в Перми именно столько, да? Дочь до Перми надо везти в лагерь. В лагерь до Перми. Регистрация с 10 до 12. Потом их увезут за ускачку в лагерь Муравейник. Это поселок Кулики, судя по всему. И вот пришлось из-за этого сегодня в 7.00 встать, соответственно. Из Аханска, между прочим, до ускачки ехать напрямую гораздо быстрее, чем делать этот крюк до Перми. Но, знаете, у нас все делается через одно место. Через Пермь, я имею в виду. Поэтому до Перми довести, из Перми обратно туда, вот в сторону ускачки отправляться, соответственно. Так, такая тема. Друзья, заходите, пишите. Мы сегодня обсуждаем с вами, сколько времени вы тратите на сборы, сколько вы утром вы собираетесь на работу от будильника до входной двери, и что вы успеваете сделать за это время. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа Утреннего шоу, ВК Соля Мишова, через приложение, через телеграм-канал. Почитай обязательно, пока гороскоп.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп, все будет гороскоп на 10 уже, на 10 июня. Овны, в череде странных мыслей и идей у вас появится какая-то одна гениальная. Тельцы, настроение сразу поднимется, как только вы встанете с кровати. Близнецы, не переутомляйтесь, некоторые дела лучше поручить другим. Раки, лучше пока не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми. Львы, найдите сегодня время для качественного отдыха. Девы, не принимайте решений под влиянием негативных эмоций. Весы, ваши взгляды на жизнь сегодня могут пережить некую трансформацию. Скорпион, избегайте сегодня лишней суеты, да и вообще лишних движений. Стрельцы, все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором. Козероги, все, что в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь. Водолеи, день пройдет очень гармонично и спокойно. Рыбы, не все смогут понять вас правильно, но не стоит им сегодня все разъяснять. Такой гороскоп на 10 июня.

0: Лайфхак.
1: В лайфхаках продолжаю я рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе, друзья мои, чтобы незаметно отдохнуть. Ну вот, вчера мне в третьем части программы рассказал о том, что можно живописно разложить документы на столе, а еще можно ходить по офису с деловым видом. Действуйте, ориентируясь на размеры офиса и подсказки вашей фантазии. Можно схватить несколько пухлых цветных папок и целенаправленно двинуться в сторону бухгалтерии. Или же бережно держать в руках несколько распечатанных листов, прогуливаясь недалеко от кабинета начальника. При этом вам стоит сохранять задумчивый вид и время от времени будьте случайно произносить вслух. Интересно, сработает ли? Это идея. Тут нужна статистика. Да, не забудь бы согласовать. Если кто-то спросит, чем вы заняты, можете смело ответить. Пришла в голову интересная мысль и хотел рассказать о ней начальству, но надо еще докрутить, чтобы точно сработало. Такая тактика поможет вам надолго отключиться от текущих дел, а потом, если кто-то спросит о результатах вашего мозгового штурма, можете сказать, что идея вам перестала нравиться или требует серьезной доработки.
0: Соль FM. Погода.
2: 10 июня на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Сильный ветер и дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
0: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Зверь под...

0: Купайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы. Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: Все сложится. С новым Тенет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Так банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. Кроме того, документ закрепляет статус информационной системы Почты России, которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. С 1 июля авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из пермского аэропорта Большое Савино в Анталию. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Кроме «Победы», прямые перелеты в Анталию совершают также и другие авиакомпании. Среди них «Аэрофлот», который с 1 июня по 1 октября будет летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а также «Южный ветер» и «Азур Эйр». В нашем крае в мае этого года было установлено более 13 700 самозапретов на получение кредитов, что на 29,5% меньше, чем в апреле. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, спрос на установление самозапретов постепенно снижается, так как большинство уже воспользовались этой услугой. Среди регионов наибольшее количество самозапретов установили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Александр Мишов, второй час программы. С добрым утром среды. Еще раз, друзья, 10 июня у нас с вами на календаре. Два рабочих дня и свобода. Ну, почти впереди День России. Пусть сегодня повезет всем, кто слушает Соль Мишова, а настроение будет приподнятым и праздничным.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее.

0: Телеграм-канал через официальную группу радиостанции. Все сообщения тоже с удовольствием читаю. Приложение очень удобное, между прочим, очень удобно слушать радио Соль FM, даже если нет на FM где-то сейчас рядом с этим. Ну и я не говорю уже про умные колонки, которые тоже позволяют, в общем-то, достаточно четко и быстро получать при наличии интернета четкий наш сигнал. Да, заходите, друзья, пишите все с удовольствием, все ваши сообщения читаю. Привет и передаю. Так, новость.
1: Однажды в России.
0: Машкара атаковала Астрахань и окрестности. Кто на рыбалку собрался на Волгу, имейте в виду. Рой мошек облепили набережные Волги и машины. Прям кошмар, говорят местные жители непосредственно в Астрахани. Жители Астрахани столкнулись с массовым нашествием машкары. По данным телеграм-канала Шот, такого засилья насекомых горожане не видели давно. Полчища просто мошек атаковали не только областной центр, но и ближайшие города. Особенно много насекомых вблизи водоемов, например, на главной пешеходной набережной Волги и Петровской набережной. Рои машкары облепляют машины, стены домов, любые поверхности, вьются вокруг прохожих, залетают в рот, в нос. Местные врачи даже находят насекомых в желудке пациентов. Заодно и пообедал, пошел на набережную, рот открыл, машкара туда набилась, ты пожевал, все, готов. Из желудков. Без защитного костюма на улице астраханцы стараются не выходить. На фоне лавинообразных волн тепла в российских регионах сложилась очень тяжелая ситуация с комарами. Напомню я, небывалое количество кровососущих наблюдается в Татарстане, в Алтайском крае, в Новосибирской области. Жители этих регионов жалуются, что из-за насекомых невозможно находиться на улице. Но это прям вот даже в Перми вечером, вот вчера просто-напросто веду мероприятие и, соответственно, понимаю, что как бы комары-то, они вокруг тебя вьются, даже несмотря на то, что ты находишься вроде в центре города большого. Вот при этом энтомологи настаивают, что нынешняя ситуация с комарами не является аномальной. Вспышки массового размножения не зафиксированы. Но в Астрахани, еще раз обращаю внимание, речь идет о машкаре. Это мелкие двухкрылые насекомые, которые не кусаются, но вызывают сильное раздражение. Активно размножаются в стоячей воде, влажной среде. Аномально теплая погода и высокая влажность создали идеальные условия для их роения. Местные власти пока не комментируют никак ситуацию. Ну, слушайте, а нельзя? Ну, я понимаю, что для местных властей машкара — это вам как снег на голову в октябре, да? Для Астрахани. Это ж надо как бы конкурс объявить, чтобы там репелленты закупить, там компания какая-то должна там аукцион этот выиграть, после чего. Но я как себе представляю борьбу с машкарой? Обработать кустарники, обработать как бы места скопления людей, чтобы машкара, ну, ей было просто неприятно, и она бы пролетала там мимо. До Ростова, соответственно. Пусть ростовские власти уже как бы страдают от головной боли. Ладно, шучу. Дальше, друзья. Клонированная корова-звездочка родила первого теленка. Давайте поздравим. Впервые корова-клон дала потомство, подтвердив тем самым способность к размножению. В Усть-Лабинском районе произошло событие, которое в мире биотехнологии называют прорывным. Клонированная корова по кличке Звездочка принесла... А как еще назвать клонированную корову? Правильно, Звездочка. Принесла здоровое потомство естественным путем. Подробности эксперимента нам сообщает ТАСС. Телочка весом 39 килограммов получила кличку Дарена и появилась на свет без осложнений. Мило. Ветеринарам не пришлось вмешиваться, что является редкостью для клонов, обычно склонных к крупноплодию. Малышка растет в нормальном темпе, показывает хорошие привесы. Лабораторные анализы молока звездочки подтвердили, что оно соответствует высшему сорту. О. Клонированная корова с высшим дает молоко высшего разряда и не отличается от обычного коровьего по вкусу. Сейчас продуктивность коровы достигает 31 килограмм в день, но специалисты ожидают значительного увеличения. По прогнозам, за год звездочка выйдет на 12 тонн молока, повторив рекорды своей генетической матери. Весь проект направлен на сохранение выдающихся генотипов высокопродуктивного скота. Вот так, друзья мои. Я рад за звездочку и за Дарену тоже рад.
1: Из Соликамска

0: В ритме города, в ритме края.
1: Напомню, тема для разговора, друзья мои. Мы сегодня с вами общаемся про то, сколько времени вы тратите и собираетесь утром на работу от будильника до входной двери. Ну и музыкальная заявочка «Город Оса» на связи. Для Оксаны в эту самую минуту песня «Цыганка».

0: Соль опрос.
1: Так, ну давайте почитаем, что тут у нас. Народ пишет: Настя, два будильника на сборы, 30 минут, соответственно, установлены у Анастасии. Я напомню тему, сколько по времени утром вы собираетесь на работу от будильника до выхода, что успеваете сделать за это время. Все свои утренние дела, получается, собрать детей, почти все готово с вечера, но одежда зависит от погоды. А, ну еще нужно выбрать, что себе одеть, кофе пью и завтракаю после того, как приду с садика. Работаю из дома, получается, ну вот, удобно. Далеко ходить не надо. Два будильника на 6.08, соответственно, и 6.17. То есть есть 10-минутная отложечка. Раньше еще на 6 был. Но теперь, видимо, удается вставать через, через 10 минут, не через 17. Ну и посмотреть на будильник, он через 22 часа 42 минуты зазвенит вновь у Анастасии. Так, отлично. Андрей, просыпаюсь без будильника, пишет Андрей, примерно с 5 до 6.30. Полчаса валяется в запрещенной сети в России, соответственно, но не запрещенной, как бы, в Казахстане. После утренний туалет, зарядка и примерно в 7.10 сажусь пить чай, пишет Андрей. В 7.10. Это же проходит фактически час 40 минут с момента такого пробуждения. После до 8.30 сижу, играю в компьютер, 8.40 играю в игры с Солями Шоу. Дальше можно одеваться и выходить на работу, но до конца месяца мой график изменился из-за заказчика. Играю на компьютере, поэтому до 10.30. После обеда еду до 16.00 на работу. Ну, вот видите, график, когда у тебя со второй половины дня вся эта история начинается. Как-то так. Друзья, заходите, пишите. Еще почитаю. Канал ВМАКС Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или официальную группу радиостанции.
0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: От оливок до дачи. Расскажу сегодня про вещи, которые начинают нравиться с возрастом, друзья мои. Но вкусы человека меняются на протяжении всей жизни. Вещи, которые в 20 лет казались скучными, странными или даже пугающими, со временем начинают приносить искреннюю радость. Да. Но, как говорится, не переживайте из-за того, что стареете. Вы все еще можете вытворять всякую дичь просто медленнее, да? Давайте будем разбираться, что относится к этой истории. Оливки, маслины и горький шоколад. Начнем с этого. В детстве и юности наши рецепторы настроены на бесконечный поиск сладкого. Оливки кажутся слишком солеными, а горький шоколад полным разочарованием. С годами количество вкусовых рецепторов снижается, зато восприятие становится тоньше. Мы начинаем ценить сложные, терпкие, горькие и пикантные вкусовые сочетания. Например, несквик с пенным. Далее, друзья. Практичная одежда и комфортная обувь. Эпоха тяжелых ботинок с остальным стаканом, несуразных джинсов и легких курток в мороз уходит в прошлое. На смену с возрастом им приходит искренняя любовь к качественной ортопедической подошве, натуральным тканям и одежде по погоде. Оказывается, чувствовать себя комфортно и тепло намного важнее, чем бесконечно меняющиеся модные тенденции. Та же речь о полноценном ночном сне. Раньше лечь спать до полуночи казалось преступлением против веселья и пустой затеи, но с возрастом понимаешь, что крепкий 8-часовой сон – это высшая роскошь и залог хорошего самочувствия. Возможность лечь пораньше воспринимается не как ограничение свободы, а как лучшая награда и привилегия. Одиночество. Раньше одиночество пугало и ассоциировалось либо с сырой темницей, либо с изгнанием. Хотелось постоянно быть в шумных компаниях и находиться в центре событий. С возрастом проходит понимание, что побыть наедине со своими мыслями, почитать книгу в тишине или просто погулять в парке без наушников – это намного лучше, чем затусить на лучшей вечеринке города. Ранний подъем в выходные. Проспать до обеда в субботу больше не кажется хорошей идеей. Напротив, проснуться в 7-8 часов утра, когда город еще спит, выпить кофе в тишине и успеть сделать массу дел до полудня – новый вид удовольствия. Выходные становятся длиннее и продуктивнее. Походы в строительные и мебельные магазины. Выбирать одежду или обувь становится рутиной, зато покупка обоев, плитки, нового смесителя или идеальных контейнеров для хранения вызывает настоящее удовольствие. Прогулка по рядам с интерьерным декором, инструментами или кухонной утварью начинает дарить гораздо больше дофамина, чем примерка модной одежды. Пешие прогулки, друзья, сюда же. Раньше ходьба воспринималась исключительно как способ добраться из точки А в точку Б, если нет денег на такси или автобус. Со временем пройти 5-10 километров становится способом снять напряжение. Это больше не трата времени, а рабочий способ проверить голову, размяться после сидящей работы и сделать необходимую норму шагов. Подарки для дома и бытовые мелочи. Если 18 лет подарок в виде сковородки или постельного белья мог вызвать недоумение, то в 30+ хорошая сушилка для белья, робот-пылесос или набор качественных ножей вызывает неподдельный восторг. Практичные вещи, которые облегчают быт и делают дом уютнее, выходят на первый план с возрастом. Про драму поговорим. Отсутствие этой драмы. Главное изменение происходит в сознании. С возрастом пропадает желание кому-то что-то доказывать, ввязываться в токсичные отношения или поддерживать общение ради приличия. Начинаешь ценить простых, предсказуемых, надежных людей и спокойную, размеренную жизнь без лишних эмоциональных качелей. А еще с возрастом хочется копаться на даче. Поездка на дачу в подростковом возрасте часто воспринимается как добровольно-принудительная ссылка, однако со временем фокус смещается. Вырастить собственные огурцы-помидоры или просто посидеть на веранде с чашечкой чая. Это лечит душу намного лучше психологов. Садовые работы помогают замедлить бешеный ритм жизни и дарят видимые и вполне съедобные результаты нашего труда. Вот, друзья мои, 10 вещей, которые мы с вами начинаем ценить с возрастом. Согласны?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: телефон.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Соль Мишоу продолжается, друзья. Поиграем с вами через несколько минут. Сегодня у нас мозгоштурм. Надо будет внимательно слушать музыкальную композицию, которая звучит в эфире. После этого ответить на вопрос про исполнителя или исполнительницу, которая эту самую песню поет. Пока же продолжаю читать ваши приветы и наше общение на тему дня. Мы сегодня с вами общаемся. Сколько времени утром вы собираетесь на работу? От будильника, от входной двери до входной двери. Дальше вы успеваете за эту самую минуту, за это самое время сделать. Там успели позавтракать или кофе там на бегу где-нибудь на остановке автобуса? Это ваш фирменный стиль. Все взяли с собой или возвращаетесь? Где ключи? Такое тоже бывает. Кунгур на связи. Вероника, привет. Если без детского сада, то подъем в 6.30, в 6.40 у Вероники. В 7.05 она уже выходит из дома. Ну вот на все сборы получается 25 минут. С вечера, правда, у Вероники все готово. Утром только водные процедуры. Одеться, положить обед в рюкзак и в путь, потому что завтракает уже на работе наша Вероника. Вот как-то так. За 25 минут человек успеет собраться, но опять-таки не завтракает. Если завтракать дома, но это 15, если с готовкой еще и там 25-30 минут дополнительно. Но полноценный зато завтрак есть у тебя. С другой стороны, если на работе у тебя готовят, если у тебя там столовая есть, да, то есть ты пришел, кашка какая-нибудь рисовая, например, с утра, яйцо какое-нибудь здесь, отлично, хлеб с маслом, а иной раз и с семушкой, да? Отлично. Так, заграничные новости.
1: Мод дня.
2: Так, ну, давайте вот это, что ли. Крупнейших в мире дом, крупнейший в мире дом для диких пчел внесли в книгу рекордов Гиннесса. Ты пчела, я пчела, вот, а мы любим. В Турции дело было. Турция установила мировой рекорд с гигантским отелем для пчел, друзья мои. Построенный здесь экологический комплекс для диких насекомых в турецкой провинции Адана официально зарегистрирован как отель для пчел, и он вошел в книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Йени Акит, площадь сооружения составляет 45,63 квадратных метра. Только небольшая квартира такая, однушечка. Не, ну однушечка сейчас, конечно, меньше, особенно если где-нибудь в Москве. Такая двушечка. Конструктив изготовлен из природных материалов и включает множество специальных полостей, предназначенных для гнездования диких пчел. Достижение подтвердили представители книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши Гимиджи. По его словам, после проведения всех необходимых замеров объект был признан крупнейшим сооружением подобного типа в мире. Автор проекта также отмечает, что его главная задача заключается в поддержке популяции насекомых-опылителей. Такие виды играют важную роль в сохранении биоразнообразия, функционировании экосистемы и обеспечении сельскохозяйственного производства, друзья. Поэтому перед регистрацией рекорда специалисты проверили объект на соответствие установленным требованиям, подтвердили его размеры. После завершения процедуры достижение было официально внесено в реестр мировых рекордов. Ну, представляете, целая квартира, 43 там с половиной квадратных метров, полностью забитая пчелами. Ну, я себе это так представляю. То есть, это какой-то большой улей, где в огромных количествах вот эти восковые рамки понатыканы, а пчелы там уже, соответственно, несут туда свое разумное, доброе, вкусное, да, и все это приумножают. Скоро этот дом будет вываливаться, растягиваться как бы наружу этим самым воском. Это же Турция, там тепло, они там не зимуют, скорее всего, в том или ином формате, как мы его себе представляем, эту зиму. Ну, вот так, друзья. Отели для пчел создаются для привлечения и сохранения диких видов опылителей, численность которых во многих странах сокращается под воздействием изменений природной среды, экосистемы и, понятно, воздействием урбанизации. Такая вот история. Большой пчелиный дом.

0: «Мозгоштурм».
1: Для кого-то мозгоштурм, для кого-то мозговой штурм. Можно, кстати, и поиграть всем предприятиям или весь офисом. Знаете, 10 человек сейчас. О, так это же вот это вот. Да-да-да. Генерируют идеи. Один записывает, остальные проверяют соцсети в этот самый момент. И выигрывают себе 200 рублей. Идут, покупают по полбанки кофе. Или покупают... Ну, чай на 200 рублей можно хороший купить? Можно же, да. И как... Можно купить даже тортик или, я не знаю, эклер. Сегодня на обед. Прикольно же. Друзья, 200 рублей в розыгрыше у нас с вами. Играем мы в официальной группе радиостанции. Группа называется «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте. Играем только в сообщениях под постом, где правила игры в настоящий момент вышли. Не там, где кнопку сообщения надо нажимать, а чуть ниже мотаете. Здесь идет видеотрансляция. Вы ее увидите и можете посмотреть. Вот я иной раз машу руками тут в студию. Вхожу, захожу, ухожу. И чуть ниже мозг. Вот там, где мозг, там мы с вами играем. Прямо сейчас прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы, такой отрывок, да? Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно. Первый правильно ответивший и считается победившим. Если все готовы, внимательно слушаем музыку.
0: Музыкальный мозгоштурм.

0: Итак, внимание, вопрос. Как вы понимаете, в хип-хоп коллективе, который только что озвучал, участвуют два человека, связанных узами супружества. Да. Ну, так оно и есть, да. Так вот, внимание, вопрос. Благодаря какой успешной песне участники этой группы, еще раз подчеркиваю, они муж и жена, смогли приобрести квартиру в Москве? Благодаря какой успешной песне участники этой группы, вот эти два человека, смогли приобрести квартиру в Москве?
1: Лето в ритме города. Это...

0: Мозгошторм.
1: Итак, друзья, давайте будем подводить итоги. Напоминаю, что в розыгрыше у нас 200 рублей. И сегодня в эфире отзвучала музыкальная композиция, которая называется «Пломбир». «Пломбир», да. Как я уже сказал, хип-хоп коллектива «Раса». Ну и Дарья Шейк и Виктор Поплеев, участники этого самого коллектива. Два человека, которые связаны узами супружества. Вопрос был, благодаря какой успешной песне участники этой группы смогли приобрести квартиру в Москве. Ну, муж и жена, да, и но один из самых успешных треков, который вышел в 2019 году, друзья, и я сегодня его даже напевал, когда новость вам рассказывал. Конечно же, это «Пчеловод». Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Василий первый и точно абсолютно ответил на поставленные задачи и поставленный вопрос. Затем был Сергей, ну и Людмила, Вероника, да, Владимир, Марина. Все абсолютно четко и точно ответили на поставленные задачи. Были предположения, что это романтика песня, что песня «Под танцы под фонарем, орем», да. Но, тем не менее, это «Пчеловод», и с Василием мы сейчас, точнее, Василий знает, где меня искать. Василий, напишите, как мы поступим в этот раз с деньгами. Ну, а у нас лайфхакер.
0: Лайфхак.
1: Так, продолжаю я рассказывать о том, как изображать бурную деятельность на работе, чтобы ни у кого не вызывать никаких подозрений и незаметно отдохнуть. Сегодня уже рассказал о том, как ходить красиво по офису с деловым видом. А еще, друзья, можно взять ноутбук и отправиться на общую кухню. Это тоже вариант одиночного мозгового штурма. Взяв ноутбук под мышку, задумчиво двигайтесь к кофемашине или чайнику. Там не спеша приготовьте любимый напиток. Сядьте так, чтобы можно было смотреть в окно. Откройте на ноуте чистый файл и время от времени что-то печатайте в нем, а потом стирайте. Задумчиво смотрите в окно, мурлыкая какой-нибудь легкий мотив, время от времени делайте глоток чая или кофе. Возможно, через какое-то время вы и сами поверите, что полностью погружены в мыслительный процесс и обдумываете интересную идею. Не исключено, что вам в голову и правда придет неожиданно полезная мысль, но если такого не случится, вы сможете просто отдохнуть перед следующим погружением в работу.
0: Соль FM. Погода.
2: 10 июня. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Сильный ветер и дожди. Днем до 17 градусов. Вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Пишите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Зверь по...

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В текущем году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1 миллион 300 тысяч человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. Но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По словам Котякова, по отдельным субъектам имеются хорошие темпы. Так, в Северокавказском федеральном округе в 2024 году было выявлено 77,5 тысячи человек, а в 2025-м уже около 104 тысяч. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Минздрав Пермского края подвел итоги временной нетрудоспособности жителей региона в 2025 году. За год было зарегистрировано 710 тысяч случаев временной нетрудоспособности общей продолжительностью 7 миллионов 992 тысячи 424 дня. Чаще всего больничный лист пермяки получали из-за заболеваний органов дыхания – 36,5%. На втором – болезни костно-мышечной системы – 13,5%. На третьем – травмы, отравления – 5,5%. При ОРВИ средний срок больничного составил около 8 дней. По ковиду снижение составило 63%. С 10 259 случаев в 2024 году до 3 845 случаев в 2025. Доля пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, составила менее 0,5% от общего числа случаев. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: вами шоу «Третий час программы». Друзья, всем еще раз хорошего пробуждения. Среда у нас сегодня на календаре. Неделя летит быстро. Скоро День России. А пока пусть сегодняшний день будет продуктивным, но без напряга. Без напряга. Это важно. Делай громче с Роми Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. В Соляной студии Эдуард Кузнецов. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Зайди, подпишись. Там можно оставлять свои комментарии под моими короткими видео, которые я записываю по случаю темы дня. Вот хотел опрос организовать. Говорят, что можно каким-то образом уже в Максе опрос организовать. Но вот смотрю, не на телефоне, хотя вроде обновленное приложение, не на компьютере, не дает возможности это сделать. Надеюсь, что скоро все-таки заработает. И опросы у нас полноценно будут выходить еще и в канале Макс. Группа утреннего шоу ВК Соля Мишова сегодня битва просто, поэтому хочется, чтобы вы в ней приняли участие, в том числе и те, кто не во ВКонтакте, но в Максе есть. Леонид, привет, доброе утро. Приморско-Ахтарск просыпается. Тут тема дня еще у нас не докручена. Сколько по времени утром вы собираетесь на работу от будильника до входной двери? Я спросил, что вы успеваете сделать за это время. Так вот, у Леонида подъем в 4 утра. 4. Зарядка обязательно. Дальше зубные процедуры. Как мыльно-рыльно.

столице должна стоить. Чтобы приобрести, да, однокомнатную квартиру в исторической части Москвы, ежемесячный доход семьи должен составлять порядка 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей. Это на, получается, ну, на семью. Мама, папа, бабушка, дедушка, все в однокомнатной квартире, да. Такие данные приведены изданием «Комсомольская правда». В расчетной модели использовалась рыночная ипотечная ставка на уровне 16%. Годовых и минимальная стоимость однушки в пределах МКАД, который в настоящий момент достигает 13 миллионов рублей. Так вот, при сроке кредитования 25 лет ежемесячный взнос составит около 160 тысяч рублей. Кредитная организация обычно одобряет заявку, если доля платежа не превышает половину совокупного дохода заемщиков. Если жилье покупается совместно, рассматривается общий доход супругов, друзья. При покупке двухкомнатной квартиры порог необходимого дохода возрастает до 50 тысяч рублей в месяц. Однако при использовании льготной семейной ипотеки со ставкой 6% в Новой Москве, Нью-Васики, можно найти варианты, требующие дохода около 200 тысяч рублей ежемесячно. Но вы из Новой Москвы, знаете, будете ездить, как, я не знаю, из Добрянки в Пермь каждое утро. Ситуация в Питере остается более доступной. Здесь доход для покупки жилья ниже московского показателя в 1.5-2 раза. Так что для тех, кто желает в Москву переехать или видит будущее своих детей в Москве, имейте в виду 350 тысяч на семью. Отдай, выдай, положи ежемесячно. Это же надо же понимать, что мало ли еще тебя за эти 25 лет где-то подтряхнет, да? А мы живем в таком мире. Так что тут, конечно, соглашаться на это, на все. Ну, хотя, с другой стороны, молодым везде у нас... Молодым везде у нас дорога. Реклама же какая-то записана на эту тему. Прикольно. Россиян предупредили о главных опасностях при встрече в море с медузой. Сейчас же все на моря. Кто куда? Кто в Геленджик, кто в Сочи, кто в Турцию. Так вот, я понимаю, что школьные каникулы – отличный повод отвезти ребенка на море, чтобы он набрался сил перед следующим учебным годом. Однако, никто не застрахован у нас от всего, хочется сказать. Но здесь конкретно про встречу с медузой говорят, которая имеет неприятные последствия для здоровья. Что делать, если это все же случилось, рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России. Татьяна Гайдина, друзья мои. Как отмечает Татьяна Анатольевна, контакт с медузой в Средиземном или Черном море, как правило, не представляет критической опасности. Правильно? Ими как снежками кидаются, я же вижу. Однако, все зависит от вида медузы, площади поражения, длительности контакта и индивидуальных особенностей организма, а также пола. Так вот, при встрече с недовитыми медузами реакция обычно ограничивается местными проявлениями на коже, ну, как будто комарик укусил. Покраснение, жжение, полосовидные следы или узор, напоминающий очертания щупалец. В более выраженных случаях могут появляться волдыри, пузыри, контактный дерматит или крапивница. Крапивница – это острая реакция, которая в любой момент может перейти в отек квинки, но это уже тяжелое состояние, которое требует незамедлительной медицинской помощи. Так вот, друзья, если пузырь просто, соответственно, компресс, можно прям морской водой приложить холодный компресс, смочив чистую салфетку водным антисептиком, раствором фруцелина, например, охладить ее и делать примочки. Это снимает местное воспаление. Легкие ожоги проходят без серьезных последствий, остается покраснение, которое исчезает за 1-2 месяца. Ну так, к сентябрю. Самая тяжелая реакция, понятно, анафилактический шок, который может привести к летальному исходу, поэтому здесь важно сразу же вызывать скорую помощь. Что нужно делать, чтобы уйти от медузы? Купаться только на оборудованных пляжах, где проверяют дно и воду, дежурят спасатели. Обращайте внимание на предупреждения о скоплениях медуз и выходите из воды, если их вокруг вас становится много. Они такие танец медуз устроили. Используйте защитную одежду, гидрокостюмы, буркини и специальные тапочки, чтобы минимизировать контакт кожи с медузой и водой. Если медуза попала под купальник, как можно быстрее освободитесь от нее и обратитесь за помощью. Ну и, Татьяна Анатольевна, хороший совет. Избегайте купания в состоянии алкогольного опьянения. Правильно, когда ты находишься в состоянии, прям руки тянутся, медузу потрогать.

0: Битва.
1: Сегодня у нас о манере общения, друзья. Наше голосование начинается. Что для вас ближе, что дороже, что вы выберете. Сегодня голосовые сообщения бросают вызов текстовым. И давайте выясним, что вы предпочитаете. Вы за голосовые или предпочитаете текстовые эти самые сообщения? Пишите группу утреннего шоу ВК Суремишова, в канале Макс пишите, Эдуард Кузнецов, соответственно. Или надиктовывайте. Но я опять на диктовку во время... Ну, с другой стороны, сейчас переводчики существуют, да, голосы преобразователя. Соответственно, я иной раз этими самыми темами пользуюсь, когда неудобно. Голосовое тоже ведь, мне кажется, хорошо. Быстренько наговорил голосовое и вперед отправил его. Я иной раз прибегаю к таким вещам, когда нахожусь за рулем, где, ну, совсем уж нереально чего-то набирать, а ответить надо в срочном порядке, да. Итак, что вам удобнее? В мессенджерах, в соцсетях быстро наговорить голосовое или быстренько напечатать текст, друзья? Делимся мнением. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Соль и Мишоу идет голосование. Также голосование идет в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Нажмите на кнопочку. Любопытно, что вы выберете, что предпочитаете.
0: Ты на любимой волне.

0: Итак, мы с вами к битве перейдем, друзья, и посмотрим на первые уже результаты. Давайте поздравим Леонида с днем рождения. Леонид — это наш слушатель из прекрасного города Приморско-Ахтарска, у которого ферма. Но кто слушает достаточно регулярно Сурамишову, знает уже этого самого человека. Ферма с замечательными животными, контактная ферма. И вот Леня прямо сейчас со своим осликом сфотографировался. Ослик кушает в эту самую минуту яблочко. Яблочко прямо из рук у Леонида достает. Поэтому, Леонид, принимайте наше поздравление, чтобы все у вас было хорошо, чтобы бизнес рос, развивался, чтобы клиенты приезжали по дороге или, может быть, просто отдохнуть в Приморско-Ахтарск. Вы нам распишите, какие преимущества отдыха, да, и как далеко до моря. Это тоже важно. В общем, принимайте поздравления, чтобы все у вас было хорошо, ярко, жарко. Оставайтесь таким же бодрым, таким же позитивным, таким же классным. С днем рождения, Леонид. Ну и битва.
1: Битва.
0: Ну и битва. Сегодня у нас сражаются голосовые сообщения против текстовых. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение можно. Телеграм-канал Соль ФМ написать сообщение. Ну и в моем канале Макс тоже можно чего-нибудь где-нибудь прокомментировать и оставить. Настя пишет, что с учетом того, что сейчас очень хорошо работает расшифровка, я с ней не могу не согласиться, предпочитаю голосовые сообщения. Но ситуации разные бывают. Иногда и текстовые сообщения лучше. Голосовые, оно если четко наговорить, тогда оно и четко расшифровывает. Вот я обратил внимание. А если человек при этом рассуждает и его из стороны в сторону кидает, то иной раз это просто в набор слов такой превращается. А знаете, у нас, как говорят, что речь человека на 80% состоит из воды. И вот это вода-вода. Я вчера пытался вот так расшифровывать просто сообщение, 6-минутное сообщение. Очень любопытно получилось по итогу. Но по итогу я все-таки включил звук, когда представилась такая возможность. И со звуком можно передать эмоцию. У меня была ситуация в рабочем формате. Я был за границей, возможности позвонить не было. Вот написал в текстовом сообщении, и человек на другом конце понял мое сообщение, как будто я на него наезжаю, да, как будто я вот прям этим сейчас своим сообщением возьму и по щекам еще отхлестаю, но я при этом не имел в виду ничего такого. И, соответственно, после того, как он меня попросил успокоиться, я записал ему голосовое сообщение и сказал, что я вообще ничего такого не имел в виду, просто как бы в рабочем формате пытался выяснить то, что меня на данный момент интересует. То есть иной раз текстовое сообщение, вот я на это обращаю внимание, трактуются людьми по-другому. Если уж ты, не дай бог, не поставил там смайлик, например, в конце, или вдруг поставил точку, человек на том конце провода, да, начинает нервничать и переживать. Итак, голосовые или текстовые?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Сольное шоу продолжается, друзья. У нас битва идет прямо сейчас в группе утреннего шоу. Сольное шоу во ВКонтакте, в группе радио Соль ФМ. Что предпочитаете, голосовые сообщения или текстовые? Текстовые ПК выигрывают, но разница между ними на самом деле небольшая. Я думал, будет больше. 63 голосуют за текстовые, 37 за то, что голосом сообщения эти самые записывать. Я, конечно, понимаю, что от ситуации зависит эта самая история, но с учетом того, что сейчас реально работают расшифровщики, это стало делать удобнее. Голосование продолжается, друзья. Через 10 минут подведем итоги. Зайдите, нажмите на кнопку, что вам ближе, интереснее. Можно с комментариями, вот как Настя это сделала, голосовые или текстовые сообщения.
0: Мод дня.
1: Ну, а я вам расскажу историю про трех пилотов и пассажира самолета, которых оштрафовали за попытку ввоза незадекларированной еды. Вот, поедете в Новую Зеландию, будьте внимательны. Собака по кличке Софи, которая работает в службе безопасности аэропорта Окленда, в один день вывела на чистую воду сразу четверых нарушителей. Голодная собаченца. Собака учуяла кое-что интересное, хоть и запрещенное, в сумках и карманах трех пилотов и одного авиапассажира. Пилоты везли салаты из свежих овощей, бананы и сэндвич с курицей, а в кармане пассажира бдительная Софи обнаружила беттель, который был завернут в банановые листья. Ну и каждого на $400. Ха! Нормально тогда! Всех людей, которые пытались ввести в страну незадекларированные продукты, оштрафовали каждого на $400. Особенно должно быть стыдно пилотам, которые обязаны знать, что незаконно возимая в Новую Зеландию еда может привести к заражению окружающей среды людей и животных вредителями или болезнями. Слушайте, с такими законами и пилотов в страну пускать не стоило.

0: Радио, радио соляной столицы.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит,

0: Продолжается наше голосование, друзья мои. Сегодня мы голосуем по поводу сообщений текстовые или все-таки можно голосом записать это самое где-нибудь в соцсетях, что вам нравится больше.
1: Today.
0: Текстовые еще чуть подвинулись вперед, и вот Алексей пишет: текстовые, не люблю свой голос. Видимо, нелюбовь к голосу именно и заставляет в тексте писать. Надо полюбить. Надо полюбить себя таким, какой вы есть. Вот как Сергей, который встает обычно за час до выхода из дома, это в канале Макс на тему дня. Народ продолжает писать, я обращаю внимание, что народ продолжает писать в течение дня, на тему дня. Встаю обычно за час до выхода из дома, пишет Сергей, чтобы сделать гимнастику, принять все водные процедуры, позавтракать, проверить еще раз все, что необходимо взять на работу. И за полчаса, за 15 минут до сбора старается наш Сергей приезжать на работу. Вот как-то так, друзья мои, да. Давайте с праздниками сегодня разберемся. Сегодня у нас Союз мультфильм гуляет. 90 лет киностудии. Ну, что чаще всего вспоминает взрослый человек? Наверное, оглядываясь на ушедшее детство, наверное, мультфильмы. Какие потрясающие, интересные, талантливые, главное, нарисованные вручную, а не искусственным интеллектом, были эти самые мультики. Здесь и «Аленькие цветочки», «Снежная королева», и «Сказка о царе Салтане», и «Маугли», и многие-многие другие. Кстати, «Винни-Пух», «Ну, погоди», всеми любимая, тоже относится к этой самой категории. А самый первый фильм «Жара в Африке» называется. Я вот в канале «Макс» в утреннем приветствии рассказал про этот фильм достаточно подробно, про этот мультик. Ну и рассказал, как раньше «Союз» мультфильм назывался. «Союз дед» мультфильм. Фильм называлась киностудия. Поэтому с праздником, друзья, с этим самым поздравляю всех. Всемирный день мороженого сегодня. Мне кажется, мы все без исключения любим это холодное, освежающее, бодрящее лакомство. И нет-нет, да в знойный летний день взять стаканчик молочного этого ледяного десерта. Кстати, дату приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в Америке в далеком 1786 году. Хотя в кулинарии оно появилось намного веков раньше. Ну и первым его прообразом был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Да, сейчас фруктовое мороженое тоже существует. Шариковая ручка у нас сегодня празднует день рождения. Ну и в руках у меня вот сейчас тоже шариковая ручка. Вообще без нее невозможно отправить теплые слова, написанные для там дорогой мамы, друга детства или любимой девушки, подписать контракт или заполнить бюллетень на выборах, да. Легкая, красивая и при этом очень долго служит. Без нее нечего делать на занятиях в школе. Она незаменима в работе и дома. Ну вот, шариковая ручка, такая привычная в быту, в делопроизводстве, друзья, сегодня также празднует свой день рождения. День электрика международный, поэтому, если есть знакомые электрики, поздравляйте. Всемирный день ремесленничества, международный день садового гнома и день разрисованных ладоней.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, продолжаю я рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе и при этом отдохнуть. Про ноутбук и кухню рассказал в прошлом часе. А еще можно мило и задумчиво чертить всевозможные графики, делать пометки маркером на листе бумаги. Ну или если есть у вас флипчарт, на флипчарте. Задумчиво чертите всевозможные графики, рисуйте диаграммы, изображайте стрелки, добавьте парочку вопросительных и восклицательных знаков. Напишите несколько слов вроде посчитать, не забыть спросить, уточнить. Ну еще что-нибудь не раз. Можно ввести некоторые слова кружочками, а потом передумать и зачеркнуть. Если кто-то из коллег спросит, чем вы заняты, можно ответить пространные фразы со словами «стратегия», «перспектива», «концепция», «план» или другими, которые придут вам в голову, а потом добавить, что вы будете готовы поговорить о работе позже.
0: Солями шоу на Соль-ФМ.
1: Так, ну что, завершается наша битва и завершается наша программа одновременно. Смотрю я внимательно и понимаю, что текстовые сообщения у нас выиграли. 70%, даже 71% предпочитает общаться в формате текста, 29% выбирает для себя голосовые. Но еще раз, наверное, в зависимости от ситуации, иной раз приходится пользоваться и теми вариантами. Все, друзья, среда у нас с вами, завтра уже четверг, но он больше похож на пятницу, потому что после этого у нас начинаются выходные дни, в том числе День России, поэтому я желаю вам, чтобы сегодняшний день прошел на ура, чтобы эта среда была для вас простой, интересной и легкой. Неделя летит быстро. Пусть день будет продуктивным и без напряга. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. До встречи, как обычно, завтра в 5 часов по Москве. Всем по Уралу. Это было Солями Шоу. Ваша любимая программа. Пока.
2: Соль FM. Погода. 10 июня на календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, сильный ветер и дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России перенесли срок введения технологического сбора на электронику на 1 декабря этого года. Об этом сообщило Министерство финансов России. Планировалось, что техсбор будет введен с 1 сентября. Как отметили в Минпромторге, решение о переносе было принято по просьбе представителей отрасли. В апреле представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что введение техсбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства. Власти Пермского края рассчитывают, что в этом году число турпоездок вырастет на 10% и достигнет 1 миллиона 600 тысяч. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко. Планируется запуск гостиницы на месте корпуса в Киу, завершение строительства дороги к всесезонному курорту Губаха, выделение субсидий на 4 проекта по созданию кемпингов и модульных гостиниц. В Чусовом и Чердане планируется создать инфраструктуру для туристов. В нашем крае в мае было открыто 810 вакансий в сфере туризм, гостиницы, рестораны. Это на 21% больше, чем в январе. Об этом сообщили аналитики headhunter.ru. Самыми востребованными стали повара, пекари и кондитеры – 43% вакансий. На втором месте оказались официанты, бармены и бариста – 22%. Третью строчку заняли уборщицы и уборщики – 20% вакансий. При поиске персонала работодатели обращали внимание на практические навыки сотрудников, организаторские способности, умение работать в коллективе, обучаться и развиваться. От соискателей требовали знания стандартов гостеприимства и навыков делового общения. Медианная зарплата составила 51 тысячу рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сообразительность и позитивный настрой помогут справиться даже со сложными задачами. А своим энтузиазмом вы наверняка вдохновите коллег. Благоприятный день для командировок. Те, кто занят учебой, проведут день максимально продуктивно. Весьма вероятно получение хороших новостей. К вечеру захочется расслабиться, только постарайтесь не впадать в крайности. Отдохнуть – прекрасная идея. Пойти на поводу у сиюминутных желаний уже не очень. Воздержитесь от обсуждения острых вопросов с близкими, чтобы не спровоцировать размолвку. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Школьная

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С опытом первых торговых сделок человечество познакомилось, наверное, еще раньше, чем вышло из пещеры и научилось делать орудия труда. В древние времена, если человеку нужна была какая-либо вещь, он ее менял на другую вещь. Потом для удобства люди договорились пользоваться вещами, которые нужны всем. Шкурки животных, слитки металла. Чтобы торговать было удобнее, начали использовать слитки металла определенной формы. Так появились монеты. Возить большие суммы монетами было неудобно, поэтому появились банкноты. Сейчас в торговле используются электронные деньги, банковские карточки и криптовалюта. Сегодня подготовила самые интересные факты о торговле.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: 10 июня. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Сильный ветер и дожди. Днем до 17 градусов. Вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Зверь под

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. В нашем крае с начала года благотворительные организации столкнулись со снижением числа пожертвований. В фонде «Дед Мороз» рассказали, что большую часть пожертвований удалось собрать за счет крупных траншей грантов, а частные пожертвования сократились на 6%. В благотворительном фонде «Берегиня» заявили об уменьшении среднего чека пожертвования. В волонтерском движении «Феникс», который помогает многодетным и малоимущим семьям, рассказали, что пожертвования с начала года полностью прекратились. По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов КНИПУ Юлии Стародумовой, сокращение пожертвований произошло из-за инфляции и снижения расходов бизнесменами. В минувшее воскресенье в Перми прошел краевой сабантуй, посвященный Году единства народов России. Более 10 лет фестиваль путешествует по разным территориям региона. В этом году принимающей стороной стала краевая столица. Сабантуй – это традиционный народный праздник тюркских народов. На этом празднике ведущие говорят на трех языках – татарском, башкирском и русском. В этом году порядка 20 территорий Прикамья прислали своих делегатов для приветственного парада. Также участие в нем приняли гости из Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Около 600 представителей делегации. У театра театра разместилось более 20 праздничных площадок, на которых разместились ремесленные ряды, зоны мастер-классов, национальные угощения и ярмарка. Также часть мероприятий была направлена на детскую аудиторию. На празднике работали почти 400 творческих участников. Это более 30 коллективов и 16 исполнителей. Сабантуй длился до самого вечера. Он принял порядка 18 тысяч гостей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Интернет-магазины становятся все популярнее. Но вот обязательная регистрация на сайте интернет-магазина приводит к тому, что 20% потребителей бросают свои корзины, отказываясь от завершения заказа. А вот бесплатная доставка в 96% случаев подталкивает пользователя к совершению покупки. Вряд ли стоит комментировать этот факт. Просто владельцам интернет-магазинов следует немедленно взять его на вооружение. Кстати, потребители склонны заплатить за доставку, которую можно отследить. Даже если ждать своей покупки, им придется немного больше времени.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: в ритме города, в ритме края. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева любопытные факты о торговле рассказываю сегодня. Кроме привычного названия древнего торговца «купец», существовало множество забавных профессий, связанных с торговлей. Так, просолы занимались скупкой товаров и сырья в деревнях и селах, а фени продавали галантерейные и мануфактурные товары, коробейниками называли мелких торговцев, которые носили свой товар в специальных коробах. Хадебщик обходил дома и предлагал мелкие товары. К тому же у него обязательно были своеобразные рекламные щиты. Щепетильщик торговал только товарами галантерейного характера.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбэк или седан. Компактный хэтчбэк проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбэк – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе, прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать ей год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов. Или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса, посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенностей двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечно головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 10 июня. На календаре среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Сильный ветер и дожди. Днем до 17 градусов. Вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
3: только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
5: «Экскурс». Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
10: Хорошее только начинается.
11: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
10: Будем жить в центре развитого микрорайона.
11: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
10: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
11: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
12: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Зверь под...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Так банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. Кроме того, документ закрепляет статус информационной системы Почты России, которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. С 1 июля авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из пермского аэропорта Большое Савино в Анталию. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Кроме «Победы», прямые перелеты в Анталию совершают также и другие авиакомпании. Среди них «Аэрофлот», который с 1 июня по 1 октября будет летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а также «Южный ветер» и «Азур Эйр». В нашем крае в мае этого года было установлено более 13 700 самозапретов на получение кредитов, что на 29,5% меньше, чем в апреле. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, спрос на установление самозапретов постепенно снижается, так как большинство уже воспользовались этой услугой. Среди регионов наибольшее количество самозапретов установили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроились на правильную волну. У микрофона Лилия Алексеева. Любопытные факты о торговле рассказываю сегодня. Когда-то Джефф Безос ушел с Уолл-стрит для того, чтобы заниматься продажей книг в интернете. Предложение оперативной и качественной доставки позволило известной почти всем на сегодня компании Amazon стать успешной в 45 странах. К 1999 году акции предприятия оценивались в 6 миллиардов долларов. Джефф Безос доказал своему поколению, что продажи в интернете могут быть невероятно успешными. На сегодня Amazon продает огромное число категорий товаров по всему миру.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Микрофона Лилия Алексеева. Любопытные факты о торговле рассказываю сегодня. В настоящее время совершать покупки проще с мобильного телефона и всего в один клик. Например, представьте, что вы идете по улице и видите на прохожем человеке кроссовки мечты. Они вам понравились, вы их ищете и находите в интернет-магазине. Из года в год электронная коммерция бьет рекорды популярности. Интернет-пользователи отдают предпочтение шопингу в интернете, покупая не только книги, косметику или электронное оборудование, но и предметы первой необходимости, такие как средства гигиены или продукты питания.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.FM.
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Зарабатывать на криптовалюте могут даже хомяки. В 2021 году всему миру стал известен хомяк-трейдер по имени Мистер Гокс. Его владелец оборудовал датчиками клетку с колесом и тоннелями. Когда колесо останавливалось на том или ином секторе, программа определяла вид криптовалюты, а после того, как хомяк пробегал по одному из двух коридоров, совершалась продажа или покупка токена. Владелец не стал продолжать эксперимент с другими хомяками.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-559-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Зверь под

0: Автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Все сложится с новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В текущем году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1 миллион 300 тысяч человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. Но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По словам Котякова, по отдельным субъектам имеются хорошие темпы. Так, в Северокавказском федеральном округе в 2024 году было выявлено 77,5 тысячи человек, а в 2025 уже около 104 тысяч. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Минздрав Пермского края подвел итоги временной нетрудоспособности жителей региона в 2025 году. За год было зарегистрировано 710 тысяч случаев временной нетрудоспособности общей продолжительностью 7 миллионов 992 тысячи 424 дня. Чаще всего больничный лист пермяки получали из-за заболеваний органов дыхания – 36,5%. На втором – болезни костно-мышечной системы – 13,5%. На третьем – травмы, отравления – 5,5%. При ОРВИ средний срок больничного составил около 8 дней. По ковиду снижение составило 63%. С 10 259 случаев в 2024 году до 3 845 случаев в 2025. Доля пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, составила менее 0,5% от общего числа случаев. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: В студии Лилия Алексеева. Самые интересные факты про торговлю подготовила для вас. Сфера торговых услуг настолько обширна, что День торговли считают своим профессиональным праздником люди многих профессий. Прежде всего, это сотрудники магазинов, супермаркетов и торговых складов. Интернет-магазины хоть и виртуальная структура, но имеют вполне реальных продавцов, которые отслеживают и корректируют процесс, занимаются сбором заявок, закупкой товаров и рассылкой. В подобных сферах задействованы миллионы людей, поэтому с учетом семей и родственников виновников торжества праздник торговли отмечает чуть ли не треть населения.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: В ритме города, в ритме края. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Долгое время в Англии для получения разрешения на развод нужно было обращаться в парламент. И эта процедура была для большинства подданных не по карману. В 17 веке англичане сформировали традицию продажи жен как способ публичного уведомления о прекращении неудачного брака. Для этого муж приводил жену в общественное место и объявлял аукцион, по завершении которого передавал жену новому хозяину. Часто сумма сделки была оговорена заранее, хотя никакой закон не регламентировал подобную практику. Власти долгое время не вмешивались в нее, и лишь в середине 19 века суды активизировали дела в отношении проданных жен.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Глядя на снимки ночных мегаполисов, ну, скажем так, с высоты птичьего полета, мы нередко ощущаем, будто вся Земля превратилась в единый сплошной застроенный город. Быстрый урбанистический рост и опасения по поводу перенаселения, конечно, создают впечатление, что человечество уже освоило значительную часть планеты, покрыв ее бетоном и асфальтом. Однако общая часть, занятая нашими постройками, дорогами и высотными зданиями, составляет лишь крошечную часть земной поверхности. Если суммировать все городские территории, населенные пункты и соединяющие их транспортные магистрали, то выяснится, что нами с вами освоено всего лишь от 1 до 3% суши. Значительная ее площадь, составляющая около 149 миллионов квадратных километров, остается практически необитаемой. К таким регионам относятся обширные ледяные просторы Антарктиды, безводные пустыни, непроходимые таежные леса, густые джунгли, высокогорные плато и тундра, где постоянное проживание людей затруднено и экономически невыгодно.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-64 от 12 августа 2011 года.
9: Зверь под...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России перенесли срок введения технологического сбора на электронику на 1 декабря этого года. Об этом сообщило Министерство финансов России. Планировалось, что техсбор будет введен с 1 сентября. Как отметили в Минпромторге, решение о переносе было принято по просьбе представителей отрасли. В апреле представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что введение техсбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства. Власти Пермского края рассчитывают, что в этом году число турпоездок вырастет на 10% и достигнет 1 миллиона 600 тысяч. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко. Планируется запуск гостиницы на месте корпуса в Киу, завершение строительства дороги к всесезонному курорту Губаха, выделение субсидий на 4 проекта по созданию кемпингов и модульных гостиниц. В Чусовом и Чердане планируется создать инфраструктуру для туристов. В нашем крае в мае было открыто 810 вакансий в сфере туризм, гостиницы, рестораны. Это на 21% больше, чем в январе. Об этом сообщили аналитики headhunter.ru. Самыми востребованными стали повара, пекари и кондитеры – 43% вакансий. На втором месте оказались официанты, бармены и бариста – 22%. Третью строчку заняли уборщицы и уборщики – 20% вакансий. При поиске персонала работодатели обращали внимание на практические навыки сотрудников, организаторские способности, умение работать в коллективе, обучаться и развиваться. От соискателей требовали знания стандартов гостеприимства и навыков делового общения. Медианная зарплата составила 51 тысячу рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. То плавание, которое вошло в историю как первое кругосветное путешествие, было вообще-то торговым предприятием. Суть плана Магеллана заключалась именно в извлечении финансовой выгоды. Мореплаватель собирался заполнить трюмы кораблей специями, а затем продавать их в Европе. Из путешествия, как мы знаем, вернулся лишь один корабль. Но даже того небольшого груза, который им удалось довести до Испании, хватило на то, чтобы получить баснословные барыши. Были покрыты не только расходы на подготовку экспедиции, но и ущерб от потери 4 кораблей. Кроме того, успех спутников Магеллана положил начало настоящей лихорадке специй.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
3: You shot me so damn good, yeah, boom, boom. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, boom, boom, boom. I feel the satisfaction in your eyes, boom, boom, boom. I love you.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроились на правильную волну у микрофона Лилии Алексеева. Любопытные факты о торговле рассказываю сегодня. 1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр GameStation внес в пользовательское соглашение, которое покупатели должны были прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому покупатели отдают свою душу в вечное пользование магазина. В результате 7,5 тысяч человек или 88% от общего числа пользователей согласились с данным пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, что не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самыми безумными требованиями продавца.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Каждый день человеку нужно узнавать что-то новое. С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Существует устойчивый стереотип о том, что покупать в интернете дешевле, чем в обычном магазине. В некоторых случаях он соответствует действительности, а в некоторых нет. Очень многое зависит от типа и ассортимента товаров, отношений владельца интернет-магазина с поставщиками, умения отслеживать конъюнктуру рынка и оптимизировать собственные издержки. Тенденция заключается в привлечении покупателей не столько самой низкой ценой, сколько качеством товаров, сервисом и постпродажным сервисом.
0: Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. В нашем крае с начала года благотворительные организации столкнулись со снижением числа пожертвований. В фонде «Дед Мороз» им рассказали, что большую часть пожертвований удалось собрать за счет крупных траншей грантов, а частные пожертвования сократились на 6%. В благотворительном фонде «Берегиня» заявили об уменьшении среднего чека пожертвования. В волонтерском движении «Феникс», который помогает многодетным и малоимущим семьям, рассказали, что пожертвования с начала года полностью прекратились. По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, сокращение пожертвований произошло из-за инфляции и снижения расходов бизнесменами. В минувшее воскресенье в Перми прошел краевой сабантуй, посвященный Году единства народов России. Более 10 лет фестиваль путешествует по разным территориям региона. В этом году принимающей стороной стала краевая столица. Сабантуй – это традиционный народный праздник тюркских народов. На этом празднике ведущие говорят на трех языках – татарском, башкирском и русском. В этом году порядка 20 территорий Прикамья прислали своих делегатов для приветственного парада. Также участие в нем приняли гости из Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Около 600 представителей делегации. У театра разместилось более 20 праздничных площадок, на которых разместились ремесленные ряды, зоны мастер-классов, национальные угощения и ярмарка. Также часть мероприятий была направлена на детскую аудиторию. На празднике работали почти 400 творческих участников. Это более 30 коллективов и 16 исполнителей. Сабантуй длился до самого вечера. Он принял порядка 18 тысяч гостей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: В студии Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Немного истории. Самая первая ярмарка носила название «Холопья». Нет, не холопами там торговали. Название связано с районом, где она была организована. Это было селение Холопья на Поволжье. Торговцы были знатными пиарщиками. Они зазывали покупателей забавными присказками, применяли хитрые уловки со скидками и призами. А вот базарным днем считалась пятница. Именно в этот день можно было приобрести товар в долг, пообещав рассчитаться ровно через неделю в пятницу. Отсюда и пошла присказка «7 пятниц на неделю», касающиеся людей, не сдержавших свои обещания.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о торговле рассказываю сегодня. Голландская Вест-Индская компания, возникшая в 1621 году, получила монопольное право на торговлю в Новом Свете. Предприятием управлял совет из 19 человек. Этот орган обладал всей полнотой власти и даже имел право блокировать решения короля. В середине 17 века Вест-Индская компания была богатейшим предприятием в мире. Правда, самые большие барыши голландским купцам приносила позорно торговля рабами. Кроме того, компания получала доход от каперства. Обладатели патентов обязаны были выплачивать определенный процент с продажи добычи.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россия может принять чемпионат мира по водным видам спорта уже через 5 лет. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. В 2031 и 2033 годах чемпионат мира – это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией, цитирует Мазепина ТАСС. Он также добавил, что Международная федерация рассматривает возможность обсуждения проведения турнира и уже получает предложение по организации крупных соревнований в России. По словам Мазепина, обсуждаются варианты с Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, тогда как ряд других городов не располагают необходимой инфраструктурой. Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков встретится с британцем Джозефом Джойсом на турнире IBA Pro 19 в Москве 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. В своем последнем бою 30-летний Сусленков в апреле в Серпухове техническим нокаутом победил немца Артура Манна. Россиянин владеет поясом чемпионата Европы по версии IBF. В рейтинге WBA он занимает 9-ю строчку. 40-летний Джойс является серебряным призером Олимпийских игр 2016, бронзовым призером чемпионата мира 2016, победителем Европейских игр 2015 и бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры. «Я пока не объявлял, поэтому, наверное, окончательно официально не завершена, а пока без футбола», заявил футболист «Спортэкспресс». Последним клубом 36-летнего Смолова стал «Броук Бойс», за который он сыграл 3 матча в Кубке России. Ранее форвард выступал за «Краснодар», «Московское Динамо», «Фейенорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту». Серджан Благоевич стал новым главным тренером «Акрон», об этом сообщает пресс-служба клуба. 53-летний сербский специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинцами и приступит к работе с командой на летних сборах. Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан». Тренер возглавил команду в январе прошлого года. В ноябре того же года его уволили после 2 подряд поражений. В мае этого года вновь назначили на эту должность. 17 мая «Акрон» отправил в отставку Заура Тидеева с поста главного тренера. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Это радио соляной столицы.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Обитающие в Северной Америке грызуны рода лесных хомяков обустраивают свои норы всевозможными материалами, найденными в округе. Особенно они любят блестящие предметы, которые часто воруют и в людских домах. Характерной особенностью этих хомяков является то, что на месте украденного они часто оставляют другую вещь, типа камешка или палочки, то есть совершают обмен. Однако причина такого поведения не в добросовестности грызунов, а гораздо прозаичнее. Увидев новую добычу, хомяк просто бросает на это же место то, что нес до этого. Интересные факты о торговле рассказывала Лилия Алексеева. Отличного вам дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Зверь подка!

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Так банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. Кроме того, документ закрепляет статус информационной системы Почты России, которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. С 1 июля авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из пермского аэропорта Большое Савино в Анталию. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Кроме «Победы», прямые перелеты в Анталию совершают также и другие авиакомпании. Среди них «Аэрофлот», который с 1 июня по 1 октября будет летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а также «Южный ветер» и «Азур Эйр». В нашем крае в мае этого года было установлено более 13 700 самозапретов на получение кредитов, что на 29,5% меньше, чем в апреле. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, спрос на установление самозапретов постепенно снижается, так как большинство уже воспользовались этой услугой. Среди регионов наибольшее количество самозапретов установили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. Видный город. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: В любую погоду, в любые дела отправляю энергию хорошего настроения. В эфире программы по музыкальным заявкам Салина Алло, я, Александр Соловьев. Ваши приветы, поздравления, признания в любви и ваша любимая музыка. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. Обязательно все озвучу в прямом эфире в течение этого часа. Ну и также можно написать нам в чат видеотрансляции, все правильно, да. И в личные сообщения группы, а также телеграм-канал Радио Соль ФМ тоже там есть, где-то найдешь. Если еще не подписался, подписывайся, добавляйся и пиши. Поехали.
0: Соленый алло.

Первые поздравления уже звучат в эфире радио Соль ФМ. Помни, что твои самые важные слова звучат в течение этого часа, поэтому добавляй теплый душевный привет или же поздравления в эфир радио Соль ФМ. Итак, у нас есть сообщение от... Вот он. Да и что ж такое-то? Евгения Яброва пишет нам. Большой привет семье Зайцевых. Также поздравляет Зайцева Владимира Анатольевича с днем рождения. Тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем, чтобы этот год стал для вас по-настоящему особенным, полным и ярких впечатлений, радостных встреч и долгожданных побед. Поздравляем с днем рождения. Танечка Николаевна пишет нам, а так мы подписаны в группе ВКонтакте. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего супруга Илью Понькина с годовщиной нашей свадьбы. Ты мой муж, мой друг, мой мир. Спасибо за все. С нефритовой свадьбой и вперед к новым годам вместе. Спасибо за сюрприз. Также Татьяна написала. Илью и Таню поздравляем. Долгих лет жизни и только в счастье.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Следующие приветы на очереди. Евген Неприяхин пишет нам, ну, Неприяхин. Почему я так сказал? Потому что все на английском написано, не знаю зачем. Евгению большой привет. Большой привет он же адресует из Кожевникова, Томской области, всем и особенно своей любимой теще Шипицыной Альбине Алексеевне, которая сейчас трудится в такую жару на огороде. Хватит уже работать, тещенька, пора и отдохнуть. У вас замечательная погода, зависть белая. Мы радуемся только за вас, у нас уже все, у нас дожди. Так или иначе, нам все равно тепло, потому что вы рядом. Огромный привет вам тоже отправляем. Алексей Краснов пишет нам, Тюменскую область, отправляет он свой привет своей девчуле Олесе Г. Пусть вахта ее пройдет быстрее, хочу сказать, что соскучился, солнышко, по тебе люблю тебя. Также, Александр, вам благодарность за хороший эфир, песня очень хорошая, слушаю с удовольствием ваш эфир. Вам огромный привет, всегда оставайтесь с нами на одной волне, рассказывайте друзьям, пускай тоже присоединяется к нашему общему общению. Объединяемся, города, как говорится, и также объединяемся и раздаем тепло и хорошее настроение в эфире радио Солифм вместе.
0: Соленый Алло!

0: твои слова, твои важные слова, твои главные слова сегодняшней среды должны звучать очень громко. В этом поспособствую я и радио Салют FM в программе по музыкальным заявкам с Алена. Алло. Евгения Яброва пишет нам: повторите, пожалуйста, поздравления, не успели послушать. И еще раз большой привет адресуем семье Зайцевых. Также поздравления отправляем Зайцеву Владимиру Анатольевичу с днем рождения. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а удача идет рядом в любых начинаниях. Оксана Симонова также отправляет большой привет своему любимке. Твоя кнопочка тебя любит.
1: Соленый алло!

0: Привет и поздравления, признание в любви, все в прямом эфире. Бывает и такое, что, например, у меня вот только-только перед глазами появится новый привет, который я еще не подготовил, не занес в свой блокнотик с важными сообщениями. Просто сразу из группы ВКонтакте открываю личные сообщения и читаю. Вот, например, как сейчас. Пишет нам Сергей Желудков. Привет, Соль ФМ, всем кировчанам Калужской области. Огромный привет отправляет Серега. Тебе тоже большущий приветище из Пермского края, из Соликамска. Антон Гордиенко что-то пишет. Ну, пускай пишет, мы подождем, ничего страшного. Главное, чтобы что-то доброе, веселое, хорошее, позитивное, чтобы все улыбнулись, и ты тоже улыбнулся вместе с нами. Ваши приветы и поздравления можно отправить нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm, в личные сообщения группы или в чат видеотрансляции. Возможно, где-то под постом тоже могу найти с уведомлениями. Уже научились справляться во ВКонтакте, там меняет постоянно, сами знаете, что там такое происходит. Ну и телеграм-канал, там вроде как все просто, если у тебя все открывается, тогда пиши, спокойно все озвучу. Вот, наконец-таки, Антон Гордиенко оставил сообщение, он поздравляет крестную с днем рождения, и сегодня исполняется 42 годика. Пусть будет много наслаждения, любое наслаждение радует, мгновение пусть в доме правит бал, уют тебя, успехи только ждут. И поставьте, пожалуйста, веселую песню. Вот прям веселую песню. Ну, не знаю, так, у меня тут впереди есть такой трек, как... Я не знаю, что из этого веселого. Давайте про лето. Про лето я включу. Так, также большой привет адресуем Виктории и Маркиной Валентине. Большой вам привет, хорошего настроения также желаем.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленый алло!

0: так она и получается. В личные, значит, в личные сообщения пишет нам Татьяна Вишневская. Ей огромный привет она взяла и отправила мне смс. Но она отправила смс не потому, что, я так сказал, вообще в личные сообщения группы ВКонтакте Радио СЛФМ лучше туда писать, конечно. Но, говорит, у нас тут с интернетом туго, поэтому смс. Что за сообщение Татьяна Вишневская оставила? Это поздравление. Александра Миско поздравляем с днем рождения. Желаем ему ярких жизненных моментов, карьерного и музыкального роста. Сашка, ты молодец. Еще раз с днем рождения. Александра мы еще сегодня лично поздравим. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Все самое теплое, доброе и не очень. Все расскажем. Так что ждем сегодняшнего вечера.
1: Соленый алло.

0: Друзья, у нас остается совсем немного времени, поэтому действуем оперативно, отправляем все свои приветы, поздравления, признание в любви, все, что должно было прозвучать в течение этого часа. У нас остается около 3-4 минут. На очереди сообщение от Славы Царькова. Отправляет он большой привет от Матвея, Ивану Милюкову. Желаю, чтобы побыстрее починил свою машину, и мы поехали на рыбалку. Удачного улова вам желаю и Славе, и Матвею, и Ивану. Дальше. Ольга Эрпиш нам отправляет, она большой привет в поселок Черное своей семье, сестре, маме и деткам, конфеткам. Всем удачи, скоро буду воздушный, поцелуй тоже улетает вслед за сообщением. Итак, у нас остается 3 минуты, пиши прямо сейчас и скоро все озвучу.
1: Соленый алло, ваши приветы и поздравления в прямом эфире, прямо сейчас.

0: Остается считанные секунды до завершения прямого эфира. Появилось у нас сообщение, поздравление от Александра. Он поздравляет с днем рождения своего друга Эмиля Османдьярова. Поздравить хочу, значит, и пожелать чего-нибудь необычного. Не знаю, давай попробуем на ходу что-то придумать, вместе поздравить. Желаем себе невесомости в решении любых задач, неисчерпаемых запасов энергии, как у квазара. Если что, загуглите за Яндекс.Сети, что такое квазар. Ну и экипаж верных друзей на борту твоего личного звездолета. Поздравляем тебя с днем рождения и всего самого доброго, конечно же, желаем. Буквально только что оставил сообщение Илья Коншин. Так, в эфире постоянно вас слушал. Поздравляю вас, что вы в эфире. Так, в смысле? В смысле? Я уже давным-давно в эфире, целый час, ну, целых 50 минут. А прямой эфир уже завершается. Завтра услышимся в 16.00. Илья, тоже большой привет. Хорошего дня также желаем. Завтра в 16.00 услышимся. Так что готовьте следующие приветы и поздравления. Будем вместе, будем тусить в прямом эфире. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Все сложится. С новым «Теннет Т4Л» «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель «Теннет Т4Л» комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В текущем году Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1 миллион 300 тысяч человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников. Но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. По словам Котякова, по отдельным субъектам имеются хорошие темпы. Так, в Северокавказском федеральном округе в 2024 году было выявлено 77,5 тысячи человек, а в 2025 уже около 104 тысяч. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Минздрав Пермского края подвел итоги временной нетрудоспособности жителей региона в 2025 году. За год было зарегистрировано 710 тысяч случаев временной нетрудоспособности общей продолжительностью 7 миллионов 992 тысячи 424 дня. Чаще всего больничный лист пермяки получали из-за заболеваний органов дыхания – 36,5%. На втором – болезни костно-мышечной системы – 13,5%. На третьем – травмы, отравления – 5,5%. При ОРВИ средний срок больничного составил около 8 дней. По ковиду снижение составило 63%. С 10 259 случаев в 2024 году до 3 845 случаев в 2025. Доля пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, составила менее 0,5% от общего числа случаев. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Лето в ритме города. Это после рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 13 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
4: Экскурс.
5: Зверь.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России перенесли срок введения технологического сбора на электронику на 1 декабря этого года. Об этом сообщило Министерство финансов России. Планировалось, что техсбор будет введен с 1 сентября. Как отметили в Минпромторге, решение о переносе было принято по просьбе представителей отрасли. В апреле представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что введение техсбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства. Власти Пермского края рассчитывают, что в этом году число турпоездок вырастет на 10% и достигнет 1 миллиона 600 тысяч. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко. Планируется запуск гостиницы на месте корпуса в Кио, завершение строительства дороги к всесезонному курорту Губаха, выделение субсидий на 4 проекта по созданию кемпингов и модульных гостиниц. В Чусовом и Чердане планируется создать инфраструктуру для туристов. В нашем крае в мае было открыто 810 вакансий в сфере туризм, гостиницы, рестораны. Это на 21% больше, чем в январе. Об этом сообщили аналитики headhunter.ru. Самыми востребованными стали повара, пекари и кондитеры – 43% вакансий. На втором месте оказались официанты, бармены и бариста – 22%. Третью строчку заняли уборщицы и уборщики – 20% вакансий. При поиске персонала работодатели обращали внимание на практические навыки сотрудников, организаторские способности, умение работать в коллективе, обучаться и развиваться. От соискателей требовали знания стандартов гостеприимства и навыков делового общения. Медианная зарплата составила 51 тысячу рублей. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Согласно статистике, самым популярным форм-фактором среди автомобилей являются кроссоверы. Им в затылок дышат хэтчбеки. Причем муки выбора становятся настоящей головной болью для будущего владельца. Хочется, конечно, побольше машины за меньшие деньги, но вы же сами понимаете, это невозможно. Так на что же обратить внимание при подборе подходящего транспортного средства? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Имейте в виду, на вопрос, а какая машина лучше всего подходит для эксплуатации в городе, хотя здесь можно смело сказать в городе, небольшом населенном пункте, поселке, но не бездорожье имеется в виду. Эксперты отвечают довольно однозначно. В большинстве случаев это хэтчбэк или седан. Компактный хэтчбэк проще припарковать в стесненных условиях двора. Седан традиционно дешевле в страховке и ремонте, а парковаться на нем зачастую проще, чем, например, на модном кроссовере. Хэтчбэк – самый недооцененный кузов для города. Компактный, маневренный, с нормальным багажником, при этом без лишнего расхода топлива и налога. Кроссовер же оправдан в трех случаях. Например, если вы живете в районе с плохими дорогами или дворами, или регулярно ездите за город, в том числе и зимой. Или же вам принципиально важна высокая посадка. Во всех остальных сценариях кроссовер – это, прямо скажем, лишние деньги, которые владелец каждый день доплачивает на заправки и парковки. Поэтому при выборе себе транспортного средства для города, населенного пункта, районного значения или села, предлагаю вам совершенно простой алгоритм, который опробовать может каждый на себе при прежде чем купить автомобиль. Итак, самое главное, честно посчитайте бюджет вашего автомобиля. Причем учтите не только стоимость самой тачки, которую вы заплатите в салоне или на автомобильном рынке. Сюда же смело нужно еще приплюсовать и год эксплуатации. Как вы сами понимаете, цена автомобиля – это только половина истории. Причем даже не половина, а лишь ее начало, в которой очень важно учесть страховку, налог, топливо, техобслуживание. А если заботиться о своей тачке, ну, с целью максимального продления ее службы, вы, например, решите сделать антикор, защитив кузов от пагубного влияния реагентов, или, например, укатать машину в пленку с целью сохранения лакокрасочного покрытия, на что сейчас жалуются практически все, то данные процедуры могут легко добавить вам еще 2-3 сотни тысяч рублей к стоимости автомобиля за первый год.
0: Автомобильные факты.
1: Далее, что стоит учесть, это тип кузова и клиренс под свои маршруты и парковку. Для большинства городов достаточно разумной высоты и хороших шин, а не экстремального внедорожного запаса. Не менее важно будет еще и разобраться с двигателем. Для города наиболее рационален атмосферник бензиновый до 2 литров. Он проще по конструкции, легче в обслуживании и понятен большинству сервисов. Еще важный, но на первый взгляд неочевидный фактор – это парковка. Чисто ради интереса, посмотрите на условия для стоянки вашего автомобиля на той территории, где вы живете. Очень быстро становится понятно, не слишком ли велика машина для вашего двора. Именно это может стать ежедневной головной болью, когда вы будете приезжать по вечерам после работы, а во двор заехать попросту не сможете. Или же если и сможете, то припарковаться будет невозможно, потому как машина очень крупная. И лавировать между другими транспортными средствами, кстати, не менее важными для своих владельцев, чем ваша, будет попросту невозможно. Вы не поверите, но статистика уже определила самые главные распространенные ошибки, которые допускают люди, а потом сильно сожалеют о том, что не учли и купили, например, внедорожник про запас для асфальта, хотя, в общем-то, не покидают городских территорий, поскольку их стопудово ожидает переплата в расходе топлива и, опять же, парковки. Кроме того, ошибочно ориентироваться только на стоимость, я уже вам рассказывал, да? Совершенно не учитывая стоимость эксплуатации. Далее в череде ошибок является еще игнорирование необходимого клиренса, особенностей двора, поскольку в условиях города лишние габариты, как вы сами понимаете, чаще мешают, особенно если вы работаете где-нибудь в историческом центре, где припарковаться в рабочее время бывает невозможно. Иными словами, получается, что дома припарковаться вы не можете, потому что двор мал для вашей машины, и приезжая на работу, вы тоже припарковаться не можете, потому что тоже не хватает парковочного места. Еще один очень-очень важный момент. Сегодня, а стоит ли покупать китайский автомобиль для города? Эксперты отвечают «да», если важны оснащение, цена и гарантия, но напоминают о необходимости обязательно учитывать сервисную сеть в вашем городе, а также ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Вот такие нюансы обязательно необходимо учесть при выборе себе автомобиля, иначе будет у вас бесконечно головная боль, чего я искренне желаю вам избежать. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 13 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». Микрофон Антон Попов. В нашем крае с начала года благотворительные организации столкнулись со снижением числа пожертвований. В фонде «Дед Мороз» рассказали, что большую часть пожертвований удалось собрать за счет крупных траншей и грантов, а частные пожертвования сократились на 6%. В благотворительном фонде «Берегиня» заявили об уменьшении среднего чека пожертвования. В волонтерском движении «Феникс», который помогает многодетным и малоимущим семьям, рассказали, что пожертвования с начала года полностью прекратились. По словам старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлии Стародумовой, сокращение пожертвований произошло из-за инфляции и снижения расходов бизнесменами. В минувшее воскресенье в Перми прошел краевой сабантуй, посвященный Году единства народов России. Более 10 лет фестиваль путешествует по разным территориям региона. В этом году принимающей стороной стала краевая столица. Сабантуй – это традиционный народный праздник тюркских народов. На этом празднике ведущие говорят на трех языках – татарском, башкирском и русском. В этом году порядка 20 территорий Прикамья прислали своих делегатов для приветственного парада. Также участие в нем приняли гости из Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Около 600 представителей делегации. У театра разместилось более 20 праздничных площадок, на которых разместились ремесленные ряды, зоны мастер-классов, национальные угощения и ярмарка. Также часть мероприятий была направлена на детскую аудиторию. На празднике работали почти 400 творческих участников. Это более 30 коллективов и 16 исполнителей. Сабантуй длился до самого вечера. Он принял порядка 18 тысяч гостей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Из Соликамска с любовью. Соль FM. 10 лет в эфире.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. Ты на любимой волне.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Россия может принять чемпионат мира по водным видам спорта уже через 5 лет. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. В 2031 и 2033 годах чемпионат мира – это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией, цитирует Мазепина ТАСС. Он также добавил, что Международная федерация рассматривает возможность обсуждения проведения турнира и уже получает предложения по организации крупных соревнований в России. По словам Мазепина, обсуждаются варианты с Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, тогда как ряд других городов не располагают необходимой инфраструктурой. Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков встретится с британцем Джозефом Джойсом на турнире IBA Pro 19 в Москве 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. В своем последнем бою 30-летний Сусленков в апреле в Серпухове техническим нокаутом победил немца Артура Манна. Россиянин владеет поясом чемпионата Европы по версии IBF. В рейтинге WBA он занимает 9-ю строчку. 40-летний Джойс является серебряным призером Олимпийских игр 2016, бронзовым призером чемпионата мира 2016, победителем Европейских игр 2015 и бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры. «Я пока не объявлял, поэтому, наверное, окончательно официально не завершена, а пока без футбола», заявил футболист «Спортэкспресс». Последним клубом 36-летнего Смолова стал «Броук Бойс», за который он сыграл 3 матча в Кубке России. Ранее форвард выступал за «Краснодар», «Московская Динамо», «Фейенорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту». Серджан Благоевич стал новым главным тренером «Акрона», об этом сообщает пресс-служба клуба. 53-летний сербский специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинцами и приступит к работе с командой на летних сборах. Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан». Тренер возглавил команду в январе прошлого года. В ноябре того же года его уволили после 2 подряд поражений. А в мае этого года вновь назначили на эту должность. 17 мая «Акрон» отправил в отставку Заура Тидеева с поста главного тренера. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 13 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом. Зверь по...

0: Автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: эфире. Самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Так банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. Кроме того, документ закрепляет статус информационной системы Почты России, которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. С 1 июля авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из пермского аэропорта Большое Савино в Анталию. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Кроме «Победы», прямые перелеты в Анталию совершают также и другие авиакомпании. Среди них «Аэрофлот», который с 1 июня по 1 октября будет летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а также «Южный ветер» и «Азур Эйр». В нашем крае в мае этого года было установлено более 13 700 самозапретов на получение кредитов, что на 29,5% меньше, чем в апреле. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, спрос на установление самозапретов постепенно снижается, так как большинство уже воспользовались этой услугой. Среди регионов наибольшее количество самозапретов установили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Soul FM.
1: Я твой филяй.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Глядя на снимки ночных мегаполисов, ну, скажем так, с высоты птичьего полета, мы нередко ощущаем, будто вся Земля превратилась в единый сплошной застроенный город. Быстрый урбанистический рост и опасения по поводу перенаселения, конечно, создают впечатление, что человечество уже освоило значительную часть планеты, покрыв ее бетоном и асфальтом. Однако общая часть, занятая нашими постройками, дорогами и высотными зданиями, составляет лишь крошечную часть земной поверхности. Если суммировать все городские территории, населенные пункты и соединяющие их транспортные магистрали, то выяснится, что нами с вами освоено всего лишь от 1 до 3% суши. Значительная ее площадь, составляющая около 149 миллионов квадратных километров, остается практически необитаемой. К таким регионам относятся обширные ледяные просторы Антарктиды, безводные пустыни, непроходимые таежные леса, густые джунгли, высокогорные плато и тундра, где постоянное проживание людей затруднено и экономически невыгодно.
0: Территория фактов. Из Соликамска с любовью.

0: news.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 13 градусов, днем до 17.
1: Реклама на Соль FM.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срока.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Yes.

Прикамье 21 час. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 13 градусов, днем до 17.

0: Радио Соляной. Десять вечера в Трикамье.
1: В ритме города Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио солиной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы. Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль ФМ. 10 лет в эфире. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Твой город.
2: Твое